0: А виж как виц?
1: Ей, съм слышал да имаш страшно худега пса чувая.
2: Я рис, я рис. Же три дни заман поскушам прити у свою хишу.